Катрин и Пат. А Кадиллак Малая, разнесение, да? Ма Китко врача, что это притч? Ага, видишь, она ровно сугерила, каже, но он мора, ма то е то, он вади из себе. Мора он то тако везано за дар. Ясно, па види, не да везе никакви стиль. Нема везе, кога шукат у машину, него в микрофон.